Заградит ли ты песму за время након смерти? Прими ее на знание, мумлям вечу шутни, от наиболек дрва изросло гу сречи, и найтане жице загудало от речи. Заградит ли ты песму за лекцию тишины, док чекаш ситну нежность, бичу у близини. Заградит ли ты песму за безброй